0: такая зима, да, ой, парюха.
1: Это рыба шла по бокалу от маны.
0: Ты копину дамы, варяя нам.